Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: кто там?
1: Лето?
0: Лето!
2: Открой свою дверь в лето!
3: Радио Прибой.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.
3: Всем привет, это Гарик Бурито.
4: Это Филатов и Кэрос. Слушайте хорошую музыку на радио Прибой. Когда

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

дороги вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому пацану, тяжело все дому пацану описать.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Какой сегодня день?
2: Лето!
1: Море музыки и света.
2: Радио «Прибой».

Ухуста беларугу Балагула волнужек Кини дасы маладин Балагула волнужек Хасрата не савадин Балагула волнужек Хасрата

0: Радио Прибой. Реклама на радио.
1: Алиса, включи Радио Прибой.
2: Включаю Радио Прибой.

0: ВКонтакте и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама. Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Легендарный настрой.
1: И весь Дагестан с тобой.
0: Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

Всем доброго утра, эфирная студия Радио Прибой, она все время бывает заполнена кем-то, ну с утра, конечно же, мною. Сейчас придет еще и Диана Гаджиева, познакомит вас с самыми последними новостями сегодняшнего дня. А пока же мое приветствие будет коротким, ну и, конечно же, лаконичным. Вы слушаете Радио Прибой, абсолютно правильно поступаете. У нас сегодня пятница, день сегодня завершает рабочую трудовую неделю, ну я работаю. В эфирной студии до 11:00, Расул Алибеков, будем знакомы.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-291-52-47-47.

Вчера было, в общем-то, прохладно в некоторых местах, в некоторых районах. Вот в городе Буйнакске вчера было очень хорошо. Температура воздуха составляла 20 градусов тепла. Я был в городе Буйнакске. А сегодня в Махачкале на данный момент 25. Ясная погода. Сегодня днем плюс 29-30. И таковые, в общем-то, температурные значения сохранятся до понедельника. А в понедельник 30, во вторник 31. Ну а затем уже со следующей недели, с середины недели, температура уже будет немножечко убавляться. До 25-26 нас ждут там дожди 2-3 дня. А, в общем, осень будет уже потихонечку вступать в свои законные права. Сегодня у нас без осадков. Ветер, если кого-то интересует, да и вообще никого не интересует, про него я вообще ничего говорить не буду. А, ну а так, 3 метра в секунду северо-западного направления с усилением до 7-9 сегодня днем. В общем, я не видел нашего соседа Митрича с утра. Подождите, вы все ждете меня истории. Около работы, около дома не видел. Он меня ждал сегодня здесь, стоял с нашей охраной. Охрана у нас здесь тоже, ну это вообще отдельная история. А вот пока эту охрану здесь пройдешь, они тебе все расскажут, все доложат. Их здесь даже, у них кликуха здесь, у некоторых ЦРУ и ФБР, потому что они про всех все здесь знают. А вот, Митрич отвел меня в сторону и говорит: слушай, говорит, можно, говорит, у вас здесь ночью перекантоваться, переночевать? Сегодня ночью. Я говорю: что случилось? Колись. Он говорит: ты знаешь, говорит, Рассел, говорит, вот жена, говорит, ночью сказала, что ей холодно. Ну, прохладно же было. Я говорю: ну, наверное, а ты что? Митрич говорит: а я сквозь сон возьми и ляпни, на костре согреешься. Можно теперь у вас переночевать сегодня ночью? Спросил Митрич.

0: В нашем эфире популярный шведский квартет Абба, который сформировал основополагающие правила в популярной индустрии. Артисты коллектива, ну что они смогли? Что они смогли сделать? Они смогли сойтись, несмотря на весьма удивительные и странные повороты судьбы. Добились баснословного успеха, ну а после разошлись, оставшись легендами в памяти миллионов слушателей на долгие-долгие годы. По итогу Абба стала одной из самых известных популярных групп в мире. Артисты смогли продать свыше 350 миллионов пластинок, а их музыку слушают, конечно же, по сей день. Однако никто из этих слушателей так и не узнал, почему на самом деле столь успешный коллектив распался. Примечательно, что официально группа о конце своей деятельности так и не заявила, и фанаты еще долгое время ждали от них новых пластинок. Подытожим, ну как бы то ни было, но Абба по сей день пользуется завидной популярностью, оставаясь в сердцах множества людей. Ибо, как поется в этой песне, «The winner takes it all», победителей не судят. Да-да-да, я немного неправильно перевел, но тем не менее, от переменами слагаемых сумма не меняется. На радиоприбой.
1: Реклама.
2: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремята». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремята». Яракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремята». Красота вне времени.
3: Большой выбор колясок в «Киргуд-дети». Премиальные Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд-дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Озера синие, как родины глаза, смахнет ресницами пшеница на ветру. Сугробы зимние и летняя гроза из моей памяти невзгоды не сотрут.

0: слова отца.
1: Диана пришла, Гаджиева, у нее новости. Она говорит, слушай, говорит, как дела, как настроение? Я говорю, все нормально, все хорошо. А у меня, говорит, важная новость есть. Я говорю, рассказывай, какая?
2: Это все.
1: Я думал, эфирная, это, оказывается, не эфирная. Она, говорит, сегодня, говорит, утром зашла, говорит, в ванну и поняла, все, лето заканчивается. Я говорю, что случилось? Горячую воду дали. Она, говорит, как ты угадал? Я говорю, так не одна ты такая. Все сейчас такие. А вот, да, лето уже заканчивается, одна неделя, и впереди у нас уже осень. Мы завершили час эфира на волнах радио «Прибой». И переходим в час следующий.
3: И забыть нельзя.
1: Вы слушаете радио «Прибой». Пройдемте, пройдемте, пройдемте.
4: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
5: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Военным и их семьям упростят получение льгот. Сурдопедагоги со всей страны собрались в Дагестане, и капитальный ремонт ключевых городских автодорог проведут в Махачкале. Теперь подробно. МФЦ могут получить право принимать заявления от военных, гражданского персонала и ветеранов для оформления социальных гарантий и компенсаций. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов. Это поможет убрать лишние бюрократические барьеры и сэкономить время. Сейчас базовые правила работы МФЦ не включают услуги по оформлению социальных гарантий для военных. Чтобы получить жилищный сертификат, субсидию или компенсацию, им приходится обращаться напрямую в профильные ведомства Минобороны, военные комиссариаты и специализированные департаменты. В Минспорте утвердили новые правила награждения знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Обновленный порядок учитывает создание электронной базы данных ГТО, а также оптимизирует сроки оформления удостоверений. Основанием для получения знака отличия золотого, серебряного или бронзового являются успешные результаты выполнения нормативов в соответствующие ступени. В Национальной библиотеке Дагестана прошла Всероссийская конференция жестового искусства как дополнительное образование для детей с нарушениями слуха, сообщает пресс-служба Минмолодежи. В мероприятии приняли участие представители органов власти, специалисты в области сурдопедагогики и инклюзивного образования. Участники обсудили развитие такого образования в регионах, подготовку будущих сурдопедагогов, использование театрализации с сурдопереводом для развития речевых навыков, а также медицинскую реабилитацию детей с нарушениями слуха. Вместе с подготовкой к отопительному сезону газовые компании Дагестана продолжают реализовывать инвест-программы по реконструкции устаревших участков газовых сетей. В этом году планируется заменить порядка 10 километров, установить дополнительные пункты редуцирования газа, а также перенести отдельные объекты газовой инфраструктуры в связи с активной жилищной застройкой. Власти Махачкалы завершают разработку проектно-сметной документации для ремонта ключевых городских автодорог. Масштабные работы начнутся уже в следующем году. Капитально отремонтировать предстоит проспекты Имама Шамиля, Кушинского, Ахмедхана Султана и другие объекты. Проекты предусматривают создание выделенных полос для общественного транспорта, велодорожки и обновление зеленых зон. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
1: Диана посмотрела в окно и сказала: «Хороший город наш». А чем знаменит еще наш город? Я говорю, ну, пребывание Петра Первого в Дагестане. Ну, мы сейчас про дороги с ней рассказывали, разговаривали. А вот, я говорю, это связано, событие было с походом 1722-1723 года. А он приплыл, говорю, к нам сюда на корабле. Я остановился здесь. Она говорит, а почему на корабле? Я говорю, ну, как почему? Дороги? Он дальше просто проехать не мог вообще. А вот, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» вам желает доброго утра.

0: Настоящее имя Екатерина Чепик. Она российская певица белорусского происхождения, если я не ошибаюсь. Автор песен, работающая в жанре популярной музыки и в современном ритм н блюз. Такой жанр тоже есть. «Мокрые облака» — новая песня на волнах радио «Прибой». Далее реклама спонсора, а я в пятницу 21 августа приветствую вас на волнах радио «Прибой». Желаю всем доброго утра, хорошего настроения. У вас все будет хорошо, день только начинается. Впереди у нас много интересного. Расул Алибеков, идемте дальше. Пойдемте.
1: «Айви» — это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. «Карджи-Ви» — это бриллианты с международным сертификатом «Джи». Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Уникальная банда, которая называется «Два Дюрана» или же просто «Дюран-Дюран». А в чем уникальность? Ну, конечно же, сочетание музыкального новаторства, удачного стечения обстоятельств и, конечно же, как говорят в Дагестане, мощного имиджа. Ну, которая позволила группе стать одной из главных звезд 80-х и сохранить популярность на десятилетия. Да не только 80-х, но и, пожалуй, конечно же, 90-х тоже. Друзья мои, у меня для вас анонс. В субботу, 22 августа, то бишь завтра в 10 утра в эфире «Радио Прибой» программа, которая называется «Познай себя». Семейным психологом Русланом Магомедовым. Тема программы «Почему нам так нужен кто-то рядом?» Повторяю, в субботу, 22 августа в 10:00 на Радио Прибой.
1: Реклама.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль. Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chaban@promo.ru.
3: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: о погоде.
1: Как говорят офисные работники, скоро придет осень, теперь им будет нравиться заниматься документами, потому что из принтера они вылезают тепленькими. Так, погода на данный момент 27 градусов, днем плюс 30, ветер 3 метра в секунду, от 3 до 5 метров в секунду северо-западного направления. Порывы до 13 мы сегодня ожидаем, днем плюс 30, как я уже сказал. У нас сегодня без дождя.
2: Радио Прибой. Вы слушаете Радио Прибой.

0: Задались вопросом о том, является ли Алексей Глызин лучшим певцом. Но вы знаете, вопрос о том, является ли Алексей Глызин лучшим певцом, не имеет однозначного ответа. Это вопрос личных предпочтений, конечно же, и вкусов, а не объективного факта. Но что могу далее сказать? Другие слушатели могут отдавать предпочтение другим исполнителям, например, из-за уникального тембра голоса, стиля или же репертуара. Кто-то ценит в музыке драйв и рок-звучание, ну а кто-то лиричность и шансонные мотивы. Так что лучшее — это всегда субъективная оценка. Глызин точно оставил яркий след в истории нашей отечественной эстрады, и у него точно есть верные поклонники, которые называют его, конечно же, лучшим. Мы его называем именно таковым. Письма издалека. Алексей Глызин. Радио Прибой. Великолепнейшая песня. Пока все. Кода.
1: Реклама на радио. Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе в новый сезон.
6: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Как говорят в Дагестане, знаете, что такое параллельная парковка, не знаете? Ну, в Дагестане говорят так, параллельная парковка – это когда ты запарковался, и тебе совершенно параллельно, куда встанут все остальные. Этого делать ни в коем случае нельзя. Так, что касаемо дорожной развязки, рубрика «Пробки» здесь на волнах нашей радиостанции. Я и мои коллеги, мы рассказываем о дорожной ситуации, но сегодня ситуация у нас очень хорошая. Она простая, потому как сегодня день рахата. Тигры-львы сегодня у нас отдыхают до обеда, после обеда они все, в общем-то, заполонят улицы нашего города, и пробки обязательно сегодня будут. Пятница у нас день пробочный. На данный момент не вижу особых препятствий в дорожном, на дорожном покрытии города Махачкалы, не только города Махачкалы, Каспий, далее Манас, Избербаш, город Дербент. Все пока здесь спокойно. Ну, пока спокойно. Вот город Хасавюрт. Вот здесь вот есть пару таких мест, где вижу дорожная, в общем-то, развязка практически закрыта. Но это в основном, по-моему, около рынка города Хасавюрта. Ну, ничего, до обеда так бывает. После обеда все будет нормально. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. И еще раз повторяю, учите правила дорожного движения. Далее реклама спонсора.
2: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Сочетание мощного музыкального наследия, яркого имиджа, долгой и, конечно же, непрерывной истории, а также огромного влияния на всю мировую культуру. Это Rolling Stones. Я бы сказал, это не просто группа, а целый культурный код, который продолжает жить и вдохновлять новое поколение. А что могу еще сказать в завершение? Ну, это не просто группа, это, наверное, знаете, шедевр культурный. Феномен. Более чем за полувековую историю они прочно утвердили свое место в музыкальном пантеоне, как одна из величайших рок-групп всех времен и народов. Великолепнейшая песня «Anybody's Seen My Baby» прозвучала 8 часов и 49 минут с половиной минут на волнах радио «Прибой». А за это группе огромная, как говорится, благодарность. Великолепнейшая песня.
1: Реклама на радио.
2: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий. Операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса. Хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
10: Табасаранская поговорка.
11: Шакар, хнугисап апуру.
12: Цыплят по осени считают.
10: Радио «Прибой».

0: Диана Гаджиева говорит, неужели это сам Майкл Джексон? Я говорю, нет, это его племянник, его зовут Джаафар Джеремайя Джексон. Певец, танцор, актер, представитель музыкальной династии Джексонов, он племянник Майкла Джексона. Вот, он спел песню про семью Джексонов на волнах радио «Прибой». Голос похож, вообще один в один. Впереди у нас новости, пройдемте в час следующий.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Родители смогут связаться с министром просвещения России. Работы по защите населенных пунктов от паводков ведутся в Дагестане и в республике реконструируют пункт пропуска «Тагир-Кент-Казмоляр». Теперь подробно. В национальном мессенджере «Макс» заработал чат-бот для связи родителей с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым. Все поступившие обращения из регионов станут основой для открытого диалога с главой ведомства на Всероссийском родительском собрании. Встреча пройдет 8 сентября. В центре внимания ключевые темы, которые волнуют родителей, школьников и дошкольников. Организация обучения, воспитание, взаимодействие семьи и школы, профориентация, безопасность детей, поддержка педагогов и развитие родительских инициатив. В рамках плана превентивных аварийно-восстановительных и планово-предупредительных работ Минприроды Дагестана ведет работы на 4 реках. В частности, на реке Акташ завершается расчистка русла от кустарников, а также укрепление береговой линии. Работы направлены на обеспечение безопасности сел в Хасавюртовском районе. Дагестанский фонд капитального ремонта выполнил план по замене лифтового оборудования на этот год. Обновлены 63 подъемных механизма в домах Махачкалы, Буйнакска, Каспийска и Кизил-Юрта. Все оборудование произведено на местном предприятии Кизлярском электроаппаратном заводе. Оно соответствует современным нормам безопасности, является энергоэффективным и рассчитано на долгий срок службы. В Дагестане продолжает свою работу перволетняя творческая школа «Форте Форма» при участии педагогов из-за рубежа. С одаренными детьми и студентами музыкального училища имени Гасанова занимаются ведущие педагоги из Москвы, а также специалисты, преподающие в США и Китае. Программа включает мастер-классы и творческие встречи. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию автомобильного пункта пропуска «Тагир-Кент-Казмоляр» в Дагестане на границе с Азербайджаном. После реконструкции его пропускная способность вырастет почти в 4 раза – с 600 до 2360 транспортных средств в сутки. Количество полос увеличится с 8 до 20. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: В общем, Диана, вставая со своего рабочего места, сказала: «Знаешь, Алибеков, если не вставать с утра на весы, то одной плохой утренней новостью, женской новостью, будет меньше». Я, собственно говоря, никак не откомментировал. Я просто хочу вам пожелать доброго утра и хорошего настроения. Это радио «Прибой», Магомед Абасов, великолепнейшая песня. Далее она называется «Нас не забудут». Долгие...

0: Эта песня строится на повторе одного слова, которое становится ее сердцем. Обожаю не просто синонимом, синоним «люблю» — это слово «вспышка», которое передает интенсивность чувства, неспокойная привязанность, а восторг, восхищение, легкое опьянение присутствием другого человека. Повтор работает как ритм сердца, быстро, радостно, без остановки. И в этой простоте вся правда песни. Иногда самые сильные чувства невозможно описать сложными метафорами. Достаточно одного слова, сказанного с правильной интонацией. И у нее это получилось. Ани Лорак, новая песня. Далее реклама спонсора. 9 часов и 11 минут уже время московское. Пятница продолжается. Леди Гага. У нее новая песня. Прямо по курсу. Я же всем желаю доброе утро и хорошего настроения. До 11. Расул Алибеков.
1: Обожаю и люблю. Карджили. Это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: везет. А кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.промо.ру.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Дуэт называется «Ясти», «Малиновые огни», далее «Hadaway», очень скоро Ринат Каримов, Март Бабаян и Скэтмен Джон. Впереди реклама спонсора, ну и отметка о времени 9.31, это радио «Прибой». Расул Алибеков, доброе утро.
1: Привет, это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджи это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Нам осталось только лишь завершить музыкальный час, перейти в час следующий, далее сверить часы и послушать Диану Гаджиеву. В финале часа Скэтмен Джон, который часто использовал скэт-вокал, имитируя звучание инструментов или же передавая эмоции без слов, что стало его визитной карточкой. И в этой песне он демонстрирует свое мастерство, создавая ощущение присутствия там, где его вроде бы не должно быть. Ну, прям как Диана Гаджиева. Но она здесь, она сейчас расскажет вам о самом главном на этот час. Час эфира подошел к своему логическому завершению. Переходим в час следующий. Расул Алибеков, радио «Прибой».
1: В Дагестане 10 часов утра.
2: На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Военным и их семьям упростят получение льгот. Сурдопедагоги со всей страны собрались в Дагестане и капитальный ремонт ключевых городских автодорог проведут в Махачкале. Теперь подробно. МФЦ могут получить право принимать заявления от военных, гражданского персонала и ветеранов для оформления социальных гарантий и компенсаций. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов. Это поможет убрать лишние бюрократические барьеры и сэкономить время. Сейчас базовые правила работы МФЦ не включают услуги по оформлению социальных гарантий для военных. Чтобы получить жилищный сертификат, субсидию или компенсацию, им приходится обращаться напрямую в профильные ведомства Минобороны, военные комиссариаты и специализированные департаменты. В Минспорте утвердили новые правила награждения знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Обновленный порядок учитывает создание электронной базы данных ГТО, а также оптимизирует сроки оформления удостоверений. Основанием для получения знака отличия золотого, серебряного или бронзового являются успешные результаты выполнения нормативов в соответствующие ступени. В Национальной библиотеке Дагестана прошла Всероссийская конференция жестовое искусство как дополнительное образование для детей с нарушениями слуха, сообщает пресс-служба Минмолодежи. В мероприятии приняли участие представители органов власти, специалисты в области сурдопедагогики и инклюзивного образования. Участники обсудили развитие такого образования в регионах, подготовку будущих сурдопедагогов, использование театрализации сурдопереводом для развития речевых навыков, а также медицинскую реабилитацию детей с нарушениями слуха. Вместе с подготовкой к отопительному сезону газовые компании Дагестана продолжают реализовывать инвест-программы по реконструкции устаревших участков газовых сетей. В этом году планируется заменить порядка 10 километров, установить дополнительные пункты редуцирования газа, а также перенести отдельные объекты газовой инфраструктуры в связи с активной жилищной застройкой. Власти Махачкалы завершают разработку проектно-сметной документации для ремонта ключевых городских автодорог. Масштабные работы начнутся уже в следующем году. Капитально отремонтировать предстоит проспекты Имама Шамиля, Кушинского, Ахмедхана Султана и другие объекты. Проекты предусматривают создание выделенных полос для общественного транспорта, велодорожки и обновление зеленых зон. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Эстафету принимает отбивка наша, которая называется «Вспомни молодость» или же «Шлягер, когда мы были молодыми». В этой рубрике Майкл Болтон. Я же всем пожелал доброго утра и хорошего солнечного настроения. Расул Алибеков.

0: RGV – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. RGV – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева.
1: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» шляги.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Аварская поговорка.
10: Золотое в земле не ржавеет, герой в могиле не умирает.
11: Радио «Прибой».

0: Радио Прибой.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Стас Михайлов периодически подбрасывает нам свои новые песенки, и данная песенка — лишнее тому подтверждение, что он о нас, в общем-то, помнит и не забывает. Стас Михайлов и песня
1: «Счастье не плачет, когда нам
0: войдет» на волнах Радио Прибой. А у меня для вас анонс, друзья мои. Радио Прибой представляет в субботу, 22 августа, то бишь завтра, в 10:00, программа «Познай себя» с семейным психологом Русланом Магомедовым. Тема программы завтра: «Почему нам так нужен кто-то рядом». Итак, напомню, что это все в субботу, 22 августа, в 10:00 в эфире нашей радиостанции. Мы сейчас сделаем небольшую остановку. Разговор о музыке с музыкой продолжится через пару минут. Итак, время пошло.
2: Реклама.
3: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
8: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
7: Вместе в новый сезон.
9: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. «Глаз Алмаз».
10: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Ирина Аллегрова. Она поздравила всех с днем рождения, ну а более детально, если у кого-то такой праздник сегодня случился, мои коллеги сделают ваш праздник намного лучше и красивее. Ну, в рамках программы «Час желаний». У меня же на сегодня все. Я прощаюсь с вами до понедельника. Услышимся здесь же на волнах радио «Прибой». Все это время с вами был Расул Алибеков. У вас все будет хорошо. Сегодня пятница, а значит, время добрых дел. Все. Пока. Услышимся обязательно.
1: Реклама. Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Родители смогут связаться с министром просвещения России. Работы по защите населенных пунктов от паводков ведутся в Дагестане и в республике реконструируют пункт пропуска Тагир-Кент-Казмоляр. Теперь подробно. В национальном мессенджере «Макс» заработал чат-бот для связи родителей с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым. Все поступившие обращения из регионов станут основой для открытого диалога с главой ведомства на Всероссийском родительском собрании. Встреча пройдет 8 сентября. В центре внимания ключевые темы, которые волнуют родителей, школьников и дошкольников. Организация обучения, воспитания, взаимодействие семьи и школы, профориентация, безопасность детей, поддержка педагогов и развитие родительских инициатив. В рамках плана превентивных, аварийно-восстановительных и планово-предупредительных работ Минприроды Дагестана ведет работы на 4 реках. В частности, на реке Акташ завершается расчистка русла от кустарников, а также укрепление береговой линии. Работы направлены на обеспечение безопасности сел в Хасавюртовском районе. Дагестанский фонд капитального ремонта выполнил план по замене лифтового оборудования на этот год. Обновлены 63 подъемных механизма в домах Махачкалы, Буйнакска, Каспийска и Кизилюрта. Все оборудование произведено на местном предприятии Кизлярском электроаппаратном заводе. Оно соответствует современным нормам безопасности, является энергоэффективным и рассчитано на долгий срок службы. В Дагестане продолжает свою работу первая летняя творческая школа «Форте Форма» при участии педагогов из-за рубежа. С одаренными детьми и студентами музыкального училища имени Гасанова занимаются ведущие педагоги из Москвы, а также специалисты, преподающие в США и Китае. Программа включает мастер-классы и творческие встречи. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию автомобильного пункта пропуска Тагиркент-Казмоляр в Дагестане на границе с Азербайджаном. После реконструкции его пропускная способность вырастет почти в 4 раза – с 600 до 2360 транспортных средств в сутки. Количество полос увеличится с 8 до 20. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: «Прибой» – золотой хит Дагестана.

0: Мы
1: в программе «Ретро», Игорь Саруханов. Друзья мои, и я в свою очередь желаю вам, чтобы ваша жизнь была как хорошая эта песня Игоря с яркими аккордами, без фальши, и чтобы никогда не заканчивалась на мажорной ноте. Пусть все ваши мечты сбываются быстрее, чем вы успеваете сказать, какая классная идея, а проблемы исчезают, как, ну, допустим, носки стирали в машине внезапно и без следа. Помним, друзья мои, если вдруг что-то идет не так, просто улыбайтесь и говорите, что это просто временные неполадки в системе, ведь жизнь — это не только серьезные дела, а еще и возможность посмеяться над самим собой. Так что держим настроение на высоте и не позволяем скуке портить ваш день под названием «Пятница, 21 августа» сегодня на дворе. Всех приветствуем на волнах радиостанции «Прибой», именно в программе «Ретро» в данный момент. Хорошо провести этот час с песнями из прошлого. Меня зовут Адам, уже 11:14, время в Махачкале, радио из Дагестана. Мы продолжаем.
2: Музыкально, в стиле, на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Друзья мои, на волнах радио «Прибой» песни «Ничего на свете лучше нету». Ее еще называют «Песня друзей», ставшая настоящим гимном свободы и дружбы из советского мультфильма «Бременские музыканты» 1969 года. Идея вообще создать музыкальный мультфильм по мотивам сказки «Братьев Гримм» была новаторской такой для того времени. И авторы хотели, чтобы зрители не просто смотрели, но и пели вместе с героями. Программа «Ретро» на волнах радио «Прибой» 11.48, время московское, пятница, сегодня 21 августа. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нашей компании. Это музыкальный эфир, и программу «Ретро» завершат очень скоро. Игорь Тальков, Сиси Кетч, и через секунду встречаете народную артистку Зою Чунаеву.

0: Радио Прибой. Хиты на все времена. Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12. Ретро-час с Адамом Будагиловым.

сознанию, по правилам космической игры. Они уходят, не допев куплета, когда в их честь оркестр играет туш. Актеры, музыканты и поэты, целители уставших наших душ.

0: от нас внезапно. Поэт и композитор Виктор Цой.
1: Судакар.
2: Навалак.
1: Карата.
2: Дылым.
1: Ярак Казмоляр.
3: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
4: На Радиоприбой новости.
5: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Военным и их семьям упростят получение льгот. Сурдопедагоги со всей страны собрались в Дагестане и капитальный ремонт ключевых городских автодорог проведут в Махачкале. Теперь подробно. МФЦ могут получить право принимать заявления от военных, гражданского персонала и ветеранов для оформления социальных гарантий и компенсаций. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов. Это поможет убрать лишние бюрократические барьеры и сэкономить время. Сейчас базовые правила работы МФЦ не включают услуги по оформлению социальных гарантий для военных. Чтобы получить жилищный сертификат, субсидию или компенсацию, им приходится обращаться напрямую в профильные ведомства Минобороны, военные комиссариаты и специализированные департаменты. В Минспорте утвердили новые правила награждения знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Обновленный порядок учитывает создание электронной базы данных ГТО, а также оптимизирует сроки оформления удостоверений. Основанием для получения знака отличия золотого, серебряного или бронзового являются успешные результаты выполнения нормативов в соответствующие ступени. В Национальной библиотеке Дагестана прошла Всероссийская конференция жестового искусства как дополнительное образование для детей с нарушениями слуха, сообщает пресс-служба Минмолодежи. В мероприятии приняли участие представители органов власти, специалисты в области сурдопедагогики и инклюзивного образования. Участники обсудили развитие такого образования в регионах, подготовку будущих сурдопедагогов, использование театрализации с сурдопереводом для развития речевых навыков, а также медицинскую реабилитацию детей с нарушениями слуха. Вместе с подготовкой к отопительному сезону газовые компании Дагестана продолжают реализовывать инвест-программы по реконструкции устаревших участков газовых сетей. В этом году планируется заменить порядка 10 километров, установить дополнительные пункты редуцирования газа, а также перенести отдельные объекты газовой инфраструктуры в связи с активной жилищной застройкой. Власти Махачкалы завершают разработку проектно-сметной документации для ремонта ключевых городских автодорог. Масштабные работы начнутся уже в следующем году. Капитально отремонтировать предстоит проспекты Имама Шамиля, Кушинского, Ахмедхана Султана и другие объекты. Проекты предусматривают создание выделенных полос для общественного транспорта, велодорожки и обновление зеленых зон. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
6: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
7: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

0: Салам алейкум.
1: Как их варджос?
2: Кто там? Лето? Лето!
3: Открой свою дверь в лето. Радио Прибой.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Реклама.
2: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.

0: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.
3: Час желаний. Час
4: желаний. Дамы и господа, Горцы и Горянки, на волнах радио «Прибой» стартует программа по заявкам «Час желаний», куда вы можете отправлять свои сообщения на МАКС на 8-988-291-1007. Добро пожаловать в прямой эфир, поздравляйте, передавайте приветы и заказывайте любимую музыку. Программу представляет ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Прекрасная восточная девушка, человек, Жасмин, была на волнах радио «Прибой». И, друзья мои, 12.25, это программа «По заявкам чья желаний». Вы можете тоже писать на 8-988-291-1007 на МАКС, чтобы могли передать приветы через эфир самого народного радио, через радио «Прибой». Итак, всех наших слушателей приветствует Ханты-Мансийский округ. Из этого округа, из города Югра, салам алейкум всему Дагестану, передает наш слушатель по имени Шейх Хамат. Всегда слушая радио «Прибой», хотелось бы слышать зажигательную кумыкскую песню на ваше усмотрение. Что же, Хамат, спасибо большое за то, что вы получаете удовольствие от нас. И музыкальный презент для вас, Адил Уцумуев, «Я тебя никому не отдам». Так называется песня. Хорошая песня в исполнении отличного артиста.

0: Адамом Будагиловым.
1: Рожденный в Хасаюрте. Прекрасный голос Адилова Цумуева прозвучал на волнах радио «Привык». Кстати, я тоже там же рожденный. И оттуда сообщение следующее. Пишет наша постоянная слушница из этого славного города Тайрат, Роза и Радмила. Передают всем огромный привет, кто узнал нас и всем вашим коллегам. Мы просто каждый день слушаем вас и никак иначе, пишет нам Радмила. Поставьте, пожалуйста, нам и кто любит слушать Стаса Михайлова песню «Озноб души». Заранее вам огромное спасибо. Что же, Радмила, мы исполняем вашу просьбу. Большое привет северной столице, как говорится, Хасавюрту. Тайрат, Роза, Радмила, для вас звучит песня в исполнении Стаса Михайлова «Озноб души».

0: желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах. Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Час желаний на радио «Прибой».
9: Программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – это роскошь, доступная каждому.
10: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: радио. Прибой.
1: Час желаний.
2: Программа продолжается, друзья мои, по заявкам. Программа 8-988-291-1007. На Макс можете писать вы тоже. 12:40 по Москве. И напомню, 21 августовский день. Пятница сегодня. И вы можете вспомнить чей-то праздник, может быть, в жизни. И вот сообщение следующее читаем. Салам алейкум, радио Прибой. Пишу из Хунзах. Хотим слушать дуэт Махаева-Аббасов. Не могу забыть. Для Саки, Шамай, Индиры от Фатимы сообщение. Что ж, Хунзах, делайте громче. Хорошая песня звучит на весь ваш район. We'll be right back.

0: «Час желаний» на радио «Прибой».
1: Без четверти час дня, московское время, друзья мои, на волнах радио «Прибой». Программа по заявкам. Сообщение следующее. Здравствуйте, Адам, и успех в радиостанции «Прибой». Для нас прекрасных просим песню «Вернись» Заид Джамбиевы от Заремы и Маржанат. Сообщение. Спасибо большое, тоже подписали. Что ж, Зарема и Маржанат, большим удовольствием для вас прекрасных на волнах радио «Прибой». Великолепная Заид Джамбиева, песня «Вернись».

0: час желаний.
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Компания «Борисович и партнеры».
8: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
7: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
9: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
11: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-292-47-47.
12: Час желаний.
13: Друзья мои, спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам. Ну и мы продолжим эфир, друзья мои. Новая песня, которую представляет радиостанция «Прибой» в исполнении Айгуль Джумагуловой на ногайском языке, называется «Скажи мне». Давайте послушаем через секунду ее.
14: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
11: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Центробанк объяснил, как перевести зарплату в цифровые рубли. В Дагестане дети из малообеспеченных семей получили школьные наборы и без электричества остались в селах Хунзахского района. Теперь подробно. Чтобы получать зарплату в цифровых рублях, россиянам потребуется открыть кошелек и подать работодателю заявление с указанием счета для перечисления. Об этом сообщили в Центробанке. При этом у самой компании тоже должен быть открыт специальный счет. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября россияне смогут открыть кошелек с такими деньгами через приложение системно значимых банков. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Отмечается, что использование цифрового рубля для граждан остается добровольным. 45 человек из Хасавюрта получили наборы канцелярских принадлежностей в рамках благотворительной акции Минтруда Дагестана «Собери ребенка в школу». Помощь получили дети из многодетных и малообеспеченных семей, семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также семьи участников СВО. В результате аварийного отключения на одной из подстанций 12 населенных пунктов Хунзахского района остались без электроэнергии. Как уточнили в пресс-службе МЧС Дагестана, в зоне отключения остались более 7 тысяч человек. На месте работают специалисты ДАК-энерго. К ликвидации последствий привлечена бригада электриков и спецтехника. Полное восстановление подачи электричества ожидается сегодня к 18 часам. В Дагестане в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду сотрудники газовых служб продолжают инструментальную диагностику магистральных и распределительных газопроводов. На сегодняшний день из более чем 100 километров сетей, включенных в план работ, обследовано уже более 70. Данная диагностика дает возможность обнаруживать проблемные зоны на подземных трубопроводах. В республике продолжается строительство подъездной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту. Работа проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», протяженность более 6 километров. Дорога соединяет федеральную трассу Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала с территорией порта. Работы идут по устройству основания дорожного покрытия, продольного и поперечного водоотводов, подпорных стен, надземного пешеходного перехода. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Вы слушаете «Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Бубадин велерис акода, дедедин рекейс.
2: Отец видит глазами, а мать сердцем.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.
10: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, ЗК, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Друзья мои, когда съезжает крыша, криком «постой» ее, конечно, не вернешь. Но в любом случае в любви важно уметь сказать «постой», «остановись», «не торопись», чтобы сердце услышало, что любовь – это не только бег, а возможность остановиться, понять и снова, конечно, поверить в сказку. Премьера новой песни прозвучала на волнах радио «Прибой» в исполнении великолепного Билли Кабасова. Называется песня «Постой». Уже без одной минуты 2 часа дня. Предлагаю вам, друзья мои, перейти в новый музыкальный час вместе с радиостанцией «Прибой». Зовут меня Адам. Всем салам алейкум и доброго дня.
1: В Дагестане 14 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россия начала ввозить топливо из других стран. В республике завершается строительство новой ковровой фабрики. Дагестан стал лидером по числу оборудованных спортплощадок. Теперь подробно. Россия начала ввозить топливо из других стран для насыщения внутреннего рынка. Об этом заявил зампредседателя правительства Александр Новак. Вице-премьер указал, что сейчас складывается так называемый второй этап напряженной ситуации на рынке. Он отметил, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов и ситуация значительно улучшится. В стране разработали и запустили в производство первый отечественный тест на выявление гепатита Е методом ПЦР. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Уточняется, что тест-система способна обнаружить генетический материал возбудителя на ранних стадиях инфекционного процесса, когда стандартные тесты могут давать ложноотрицательные результаты. Также в Роспотребнадзоре сообщили, что тест можно использовать для исследования объектов внешней среды, смывов с поверхностей, проб пищевых продуктов и концентратов водных проб различных категорий, что позволяет оперативно принимать меры по предотвращению распространения инфекции. В Дагестане практически завершено строительство здания новой ковровой фабрики. Как отметили в Минпромторге Республики, почти за год инвестор полностью обеспечил строительство здания, подведение всей инфраструктуры, а в настоящее время начался монтаж оборудования. Объем инвестиций в проект составляет более 1,5 миллиарда рублей, будет создано 150 новых рабочих мест. Дагестан занимает первое место в России по количеству оборудованных спортплощадок в рамках программы благоустройства с прошлого года. На сегодняшний день в регионе создано 44 спортивных объекта. Все они проектируются с учетом интересов разных возрастных групп, от детей до пожилых людей, включая маломобильных граждан. Особое внимание уделяется озеленению, освещению и удобству подходов к площадкам. В Махачкале подходят к концу масштабные работы по благоустройству пешеходной зоны по улице Дзержинского. Обновление общественного пространства охватило участок от улицы Батырая до улицы Рустамова. Главным техническим решением проекта стало расширение тротуарной зоны на 1 метр, что позволит обеспечить комфортное и безопасное перемещение пешеходов на оживленном участке. И о курсах валют. На сегодня доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». США.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.
2: Давай смотреть.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Специалиста.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Вспомни, что было.

0: Хочешь музыку? Слушай. На радио Прибой. Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
0: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8 988 292 40.

0: На волнах радио приводит, друзья, моему Гудин Курбанов и прекрасная табатаранская песня «Достойная любовь». Достойная та любовь, что не боится быть искренне сильной, та, что понимает нас всех целиком, со всеми недостатками и достоинствами, друзья мои. И это так, что дарит нам тепло, даже когда трудно. Напоминает, что настоящая любовь – это уважение, доверие, желание идти вместе по жизни, несмотря ни на что, как мы с вами уже многие годы. 2:56, время в Дагестане. Лучшая музыка на волнах радио «Прибой». Зовут меня Адам, я прощаюсь с вами до следующей недели. Хорошего отдыха, отличного настроения и прекрасного уикенда. До встречи на любимых волнах.
1: Вы слушаете «Радио Прибой».

0: стилей без ограничений.
1: Ботлих,
2: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмрия. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Центробанк объяснил, как перевести зарплату в цифровые рубли. В Дагестане дети из малообеспеченных семей получили школьные наборы и без электричества остались в селах Хунзахского района. А теперь подробно. Чтобы получать зарплату в цифровых рублях, россиянам потребуется открыть кошелек и подать работодателю заявление с указанием счета для перечисления. Об этом сообщили в Центробанке. При этом у самой компании тоже должен быть открыт специальный счет. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября россияне смогут открыть кошелек с такими деньгами через приложение системно значимых банков. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Отмечается, что использование цифрового рубля для граждан остается добровольным. 45 человек из Хасавюрта получили наборы канцелярских принадлежностей в рамках благотворительной акции Минтруда Дагестана «Собери ребенка в школу». Помощь получили дети из многодетных и малообеспеченных семей, семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также семьи участников СВО. В результате аварийного отключения на одной из подстанций 12 населенных пунктов Хунзахского района остались без электроэнергии. Как уточняют в пресс-службе МЧС Дагестана, в зоне отключения остались более 7 тысяч человек. На месте работают специалисты ДАК-энерго. К ликвидации последствий привлечена бригада электриков и спецтехника. Полное восстановление подачи электричества ожидается сегодня к 18 часам. В Дагестане в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду сотрудники газовых служб продолжают инструментальную диагностику магистральных и распределительных газопроводов. На сегодняшний день из более чем 100 километров сетей, включенных в план работ, обследовано уже более 70. Данная диагностика дает возможность обнаруживать проблемные зоны на подземных трубопроводах. В республике продолжается строительство подъездной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту. Работа проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», протяженность более 6 километров. Дорога соединяет федеральную трассу Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала с территорией порта. Работы идут по устройству основания дорожного покрытия, продольного и поперечного водоотводов, подпорных стен, надземного пешеходного перехода. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Радио Прибой, где тренды Дагестана звучат первыми.

Доброго дня, друзья! Доброй пятницы! Сегодня 21 августа, 15.08 на столичных, мы на старте, здесь, сейчас, на волнах прибоя. Я запускаю ваш музыкальный движ, тот самый, который разгоняет вашу неделю до предела. Почти осень, да, без 10 осень, как говорится, но еще пока, друзья, лето, наслаждаемся, почти выходные, но еще рабочий день. И это как тот самый бит, который держит всю композицию. Ну, сейчас важный момент, когда правильно сведены паузы и удар. Ты понимаешь, что это твой трек, твой вечер и твой ритм. Это ваш день, друзья. Выключаем голову, образно говоря, включаем пульс, потому что сегодня, как говорится, любимая пятница, потому что завтра суббота, потому что каникулы пока еще наши. И мы в этой игре до последней ноты, друзья. Здесь и сейчас только звук. С вами Иза Ахметханова. Ну что, погнали вместе.

0: Реклама. В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
1: 8-928-501-06-06.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
9: Let's go! You already know!
10: Миллиашики.
11: 2013.

0: Знаете, друзья, есть состояния, которые невозможно ускорить. Их можно только прожить. Ожидание – одно из них. Психологи называют это предвосхищающей радостью. Мы живем не в настоящем, а в будущем, которое еще не наступило, но уже согревает нас. И сегодня у нас в эфире песня, которая родилась именно из этого состояния. В ней вокзалы, свет, тот самый вопрос, который мы задаем себе в тишине. Итак, на волнах радио «Прибой» новинка в исполнении Динары Магомедовой. Ожидание. Слушаем вместе.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

شو برهل دوخو خب خمسة زمو خرا زمو خرا

Radio Приboy. The best radio on 100.7 FM. Дорогие друзья, я вновь спешу вам сообщить, что в эту субботу, 22 августа, в 10:00 в эфире «Радио Прибой» программа «Познай себя». Ведущая – наша очаровательная Зухра Камалова, гость студии – семейный психолог Руслан Магомедов. Тема программы «Почему нам так нужен кто-то рядом?» Не пропустите. Завтра, в субботу, в 10:00 в эфире «Радио Прибой» программа «Познай себя».

0: Реклама на радио.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья, пятница, полдень, город живет, дышит и движется. Я ознакомлю вас с ситуацией на дорогах Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, заторы фиксируются на следующих локациях. У нас на проспекте Казбекова, по традиции. В это время суток заторы в Семендере. Далее по проспекту Олега Джиакушинского в районе Северного автовокзала у нас небольшое скопление машин. И также на пересечении проспекта Олега Джиакушинского с улицей Тагиба Толбой также у нас небольшой затор. Далее на улице Камаева пробки, на улице Магомед Тагирова в Первой Махачкале. Далее по Гайдара Гаджиева также у нас заторы от кольца до Чиэрова. Ну и по проспекту Имама Шамиля в районе Троллейбусного кольца, также в районе Джума-мечети. Кстати, в этом же районе у нас зафиксировано ДТП, задействован левый ряд. Далее по проспекту Петра Первого также заторы продолжаются на пересечении с улицей Магомеда Яракского, ну и проспектом Гамидова, и вплоть до улицы Хаджи Блача. Небольшое скопление машин у нас по проспекту Амитхан Султана в районе кольца. Ирчи Казака выделена красным, Примакова, Сергокалинская улица, также практически вся улица Магомеда Яракского, обе полосы выделены красным. Ну и небольшое скопление машин у нас на пересечении с Шамиля по проспекту Гамидова. И также на светофоре пересечение Гамидова и улица Ирчи Казака. Что же в районе ЦУМа у нас? Каркмасова улица выделена красным, Дзержинского, также улица Абубакарова, Батырая. Да, также у нас на Магомета Гаджиева и на Гусаева тоже имеются пробки, друзья. Далее, довольно серьезная картина у нас на улице Буйнакского, пересечение Даниялова-Доходаева и также Доходаева и проспект Расула Гамзатова. По проспекту Расула Гамзатова от Доходаева до Яракского у нас заторы, далее они продолжаются на мосту, на въезде в редукторный поселок, по проспекту Петра Первого, практически по всему проспекту у нас заторы, обе полосы выделены красным, от моста до кольца, на кольце по Хаджи Булача у нас пробки и по проспекту Насрудинова. Далее на пересечении Хивской улицы и также Хаджи Булача у нас заторы и зафиксирована на кольце пробка. Там зафиксировано также у нас ДТП, друзья, задействован средний ряд. Уважаемые водители, конечно, мы призываем вас, будьте терпеливы, держите дистанцию, соблюдайте правила дорожного движения, ну и, конечно, уважайте пешеходов. Даже в пробке есть время для хорошей песни. Прибой с вами на каждом километре. Счастливого пути!

0: Реклама.
1: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
2: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе в новый сезон.
4: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россияне получат новый налоговый вычет. В Избербаше проведут гиперхлорирование воды. И в Дербенте стартовал фестиваль современного искусства. Теперь подробно. Изменения в налоговом кодексе позволят россиянам воспользоваться новым налоговым вычетом. Об этом сообщается на сайте ФНС. С 1 сентября налогоплательщики могут оформить вычет в размере фактически уплаченных страховых взносов по договору добровольного страхования жизни. При ставке НДФЛ 13% сумма вычета составит 52 тысячи рублей в год. При этом договор со страховой организацией должен быть заключен, начиная с 1 января 2025 года на срок не менее 10 лет. Специалисты из Избербашского горводоканала с 23 по 25 августа включительно проведут профилактическое гиперхлорирование воды. Об этом сообщает единый оператор. Жителям города рекомендовали использовать бытовые фильтры для очистки и обязательное кипячение, а также отстаивать воду в открытой посуде не менее 2 часов. Это позволит снизить содержание остаточного хлора за счет его естественного выветривания. Первый выпуск военного учебного центра в Дагестане состоится в сентябре. Он открылся на базе ДГТУ в 2024 году и стал уникальной для региона площадкой, позволяющей студентам-очникам параллельно с основной профессией проходить полноценную военную подготовку. Сегодня в центре обучается порядка 200 человек. Для них создана вся необходимая инфраструктура. Проект реализуется при поддержке Минобороны и Миноборнауки России. В Дербенте начал свою работу ежегодный фестиваль современного искусства «Нарма». На 3 дня город превратился в одну большую выставочную площадку, где пройдут лекции, мастер-классы, экскурсии, кинопоказы, выставки и музыкальные мероприятия. В парке имени Сулеймана Стальского ежедневно будет проходить ярмарка с участием более 20 локальных брендов. Вход на мероприятия свободный, для участия в отдельных событиях требуется регистрация. Работы по устройству подъездной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту выполнены более чем на 50%, об этом сообщили в Минтрансе Дагестана. Строительство дороги идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ее протяженность более 6 километров. В настоящее время на некоторых участках уже идет укладка нижнего слоя асфальта. На одном из путепроводов идет подготовка к бетонированию пролетного строения. Продолжается устройство земляного полотна. И о курсах валют на сегодня. Доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся, радио Прибой.
3: 16:05 на столичных, друзья. Доброго вечера уже. Ну, пятница продолжается, и мы продолжаем ее вместе. Наш музыкальный марафон набирает обороты, как волна, которая только начинает разгоняться. Ну, прям по курсу у нас и новинки, и хиты, и голоса, которые звучат по-разному, но бьют в одну цель. Ваше настроение, друзья. У нас прям по курсу Филипп Киркоров, Лейла Алиева, Помпея, Руслан Гасанов, Леди Гага. Сегодня здесь смешиваются жанры, как ингредиенты в идеальном, мне кажется, музыкальном коктейле: западный драйв, дагестанская душа, поп-энергия и мощный саунд. Все это на одной волне, на волне прибоя, друзья. С вами в этом новом музыкальном часе я, Иза Ахметханова. Включайте нас погромче, поехали далее.

0: Аварская поговорка.
1: Из одного воина войско не становится, из одного камня башня не строится.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Весь Дагестан на одной волне.
1: Ну, мы с вами, друзья, все знаем прекрасно, что Дагестан – это не просто координаты на карте, не границы, проведенные рукой черновика. Это срез времен, где каждый слой – отдельная эпоха. Отдельный язык, отдельная музыка, что там говорить. Здесь не говорят «нация», здесь живут десятками голосов, которые сливаются в один хор, но не теряют своей личной чистоты. Это территория, где география становится поэзией, а история, конечно, звуком. И сегодня мы слышим этот звук, друзья. Мы с вами на одной волне, волне прибоя, которая не признает границ, но соединяет все, что мы называем домом. Прямо сейчас голос одного из сел, друзья, где эта волна особенно глубока, Джингутай, село, которое помнит ханов, которое стояло на перекрестке веков и судеб. И сегодня оно звучит в песне народной артистки Республики Дагестан Лейлы Алиевой. Итак, встречаем, друзья, прямо сейчас премьера на волнах радиостанции «Прибой». Лейла Алиева, «Джингутай».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
8: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, сегодня 21 августа, день, который вобрал в себя и воистину, и воинскую славу, вернее, и память о трагедиях, и легкость необычных праздников, и даже, знаете, дерзкое ограбление века. Но об этом прямо сейчас поподробнее. Начнем с главного. Сегодня в России День офицера. Дата появилась в 2008 году по инициативе Общероссийского союза ветеранов, и символом стал Георгиевский крест. Именно 21 числа 43 года вышло постановление Совнаркома о создании суворовских училищ. С тех пор офицер стал не просто званием, а признанием. Да, призванием. Чествуем всех, кто выбрал этот, друзья, путь. В этот же день, но уже в 1911 году, произошло одно из самых громких ограблений в истории искусства. Да, из Лувра была похищена Джоконда Леонардо да Винчи. Да-да-да, та самая улыбка исчезла из музея на целых 2 года. Ее вернули только в 13 году, когда похититель, это 1913 году, когда похититель, работник Лувра, попытался продать ее во Флоренцию. Ну и в 1952 году, в разгар холодной войны, состоялся запуск первой советской межконтинентальной баллистической ракеты П-7. Именно она стала прообразом ракет-носителей «Восток» и «Союз», а ее создатель Сергей Королев навсегда вошел в историю. В мире сегодня Международный день памяти и поминания жертв терроризма. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2017 года, чтобы почтить память погибших и объединить усилия в борьбе с этим злом. Ну а еще сегодня день без косметики и макияжа, друзья. Мне кажется, идеальный повод напомнить себе, наша натуральная красота не нуждается в тоне или в тенях. Народный календарь. Мирон Ветрогон. Да, православная церковь чтит память епископа Мирона Критского, жившего в III веке. По приметам, сегодня смотрели на ветер. Если он дует сильно, зима будет ветреной, а если тихо, можно ждать раннего снега. Ну и родились в этот день Юрий Энтин, поэт-песенник, автор «Прекрасного далека» и песен к бременским музыкантам. Ему 91 год. Ну а еще Стас Костюшкин, которому сегодня исполняется 55 лет, и в его честь, в день его рождения, прямо сейчас звучит его же композиция на волнах радио «Прибой». «Женщина, я не танцую», Стас Костюшкин.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Яракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Золотая коллекция «Радио Прибой».

Дорогие друзья, ровно через несколько минут на волнах радиостанции «Прибой» время, когда ваш голос становится музыкой. Не забывайте об этом. В 17.00 я открою микрофон для ваших заявок, приветов и поздравлений. Хотите, чтобы песня зазвучала именно для вас, чтобы слова, которые вы давно хотели сказать, долетели до адресата, пишите к нам в мессенджеры по номеру 8-988-291-1007. Обещаю, каждое сообщение прозвучит. Из Ахмедхана на связи, жду вас.

0: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Военным и их семьям упростят получение льгот. Сурдопедагоги со всей страны собрались в Дагестане и капитальный ремонт ключевых городских автодорог проведут в Махачкале. Теперь подробно. МФЦ могут получить право принимать заявления от военных, гражданского персонала и ветеранов для оформления социальных гарантий и компенсаций. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов. Это поможет убрать лишние бюрократические барьеры и сэкономить время. Сейчас базовые правила работы МФЦ не включают услуги по оформлению социальных гарантий для военных. Чтобы получить жилищный сертификат, субсидию или компенсацию, им приходится обращаться напрямую в профильные ведомства Минобороны, военные комиссариаты и специализированные департаменты. В Минспорте утвердили новые правила награждения знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Обновленный порядок учитывает создание электронной базы данных ГТО, а также оптимизирует сроки оформления удостоверений. Основанием для получения знака отличия золотого, серебряного или бронзового являются успешные результаты выполнения нормативов в соответствующей ступени. В Национальной библиотеке Дагестана прошла Всероссийская конференция жестового искусства как дополнительное образование для детей с нарушениями слуха, сообщает пресс-служба Минмолодежи. В мероприятии приняли участие представители органов власти, специалисты в области сурдопедагогики и инклюзивного образования. Участники обсудили развитие такого образования в регионах, подготовку будущих сурдопедагогов, использование театрализации с сурдопереводом для развития речевых навыков, а также медицинскую реабилитацию детей с нарушениями слуха. Вместе с подготовкой к отопительному сезону газовые компании Дагестана продолжают реализовывать инвест-программы по реконструкции устаревших участков газовых сетей. В этом году планируется заменить порядка 10 километров, установить дополнительные пункты редуцирования газа, а также перенести отдельные объекты газовой инфраструктуры в связи с активной жилищной застройкой. Власти Махачкалы завершают разработку проектно-сметной документации для ремонта ключевых городских автодорог. Масштабные работы начнутся уже в следующем году. Капитально отремонтировать предстоит проспекты Имама Шамиля, Кушинского, Ахмедхана Султана и другие объекты. Проекты предусматривают создание выделенных полос для общественного транспорта, велодорожки и обновление зеленых зон. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Жизнь твоя.
3: Музыка.

0: сбывается. А желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Добро пожаловать в «Час желаний». Это не просто рубрика, это ваш личный звуковой след в эфире, друзья. Хотите, чтобы кто-то услышал ваше имя, чтобы песня заиграла именно тогда, когда вы ее ждете? Или просто порадуйте себя и близких, напишите, что все, что вы отправите, будет жить в эфире, пока мы не закроем этот час. Вот такое вот наставление на вечер, друзья. Мессенджеры по номеру 8-988-291-1007. Я, Иза Ахметханова, жду ваши сообщения, с удовольствием все зачитаю, ну и композиции, конечно, поставлю. Итак, первые сообщения на данную минуту. Иза, мы с подругой сегодня позвонили друг другу и поняли, что не виделись полгода. Решили встретиться в выходные. Напомнил об этом Прибой. Ох, поставьте для нас Хизри Долгатова, «Странная подруга», пишет нам Аминат. Ну, постараюсь понять данную концовку, что звучит как «наконец-то». Видимо, наконец-то встретятся девчонки. Ну, полгода – это, конечно, немало и немного, но вы позвонили – это главное. Уже победа, и мы рады, что причастны к действию, друзья. Ну и трек специально для вас в исполнении Хизри Долгатова обязательно прозвучит. «Странная подруга». Мы же движемся далее. Иза Ахметханова, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Хочу передать привет в город Кизель Юрт, своей маме, своему брату, также своей сестре. Меня зовут Манарша. Работа в школе Шамхале. Поставьте песню, пожалуйста, «Белые розы» Юрия Шатунова. Также сердцем и душой я с ними, со всеми. Передаю пламенный привет всем, кто меня знает и узнал. С любовью, Манарша. Ну, Манарша, вам также пламенный привет от радиостанции «Прибой», всем вашим близким, родным. Уверена, многие узнали и услышали ваши сообщения. Ну и композиция для всех перечисленных «Белые розы» Юрия Шатунова обязательно прозвучит. Я же, друзья, напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: 8-800-200-20-30.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль. Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefizpromo.ru.
2: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Дорогие друзья, час желаний в самом разгаре. Мы уже прочитали несколько сообщений ваших, и каждое как отдельный трек. Продолжайте, друзья, пишите, заказывайте, голосуйте словами. В этом часе вы главный диджей, скажем так. Наш номер в мессенджерах 8-988-291-1007. Я читаю все. Кстати, друзья, сообщений очень много. Читаю в порядке поступления к нам в студию, друзья. Ассаламу алейкум, прибой. Хочу передать салам любимой жене Саиде, детям Абдурахману, Мусе, Амиру. Особый салам своему брату Мураду. Мурад, мы все ждем тебя невредимым. Всем соседям и братскому району Гайдараулу, братьям Тимуру, Хизри, Руслану, Зарине, Мадине, Халимат, Тамсият, Ахмеду, Ахмеду-соседу. Далее, Исе-другу, Исе-соседу, Аминке, Баширу, Хадижат, Лоти, Эльдару, брату Замиру, другу Саиду, Мухаммад, другу и его семье, Сакинат, детям и особый привет нашей Эбель. Желаю большого здоровья и успехов всем и всему Кутану Шамгода. Шитлип. Надеюсь, что прочла правильно. Ну и всем салам всему Гунипскому району и Дагестану в целом. Если можно, поставьте песню Зайнаб Махаевой «Ва-ба-бай». С уважением, Марат. Ну, Марат, спасибо, во-первых, за такое теплое и многословное сообщение. Я заметила, что вы перечислили много имен. Это говорит о том, что как много людей для вас важны. Мы надеемся, что никого не забыли и что каждый, кто сейчас в эфире и слышит это обращение, почувствует ваше внимание и тепло. Пусть этот трек станет той самой частичкой тепла, которая останется с каждым из вас. И еще раз напомню, что искреннее уважение – это язык, который понимает... Искреннее уважение – это тот язык, который понимают, мне кажется, все без слов. Ну, а мы, в свою очередь, рады, что наша волна стала тем мостом, который доносит это тепло до каждого адресата. Прямо сейчас для вас прозвучит композиция в исполнении народной артистки Республики Дагестан Зайнаб Махаевой с композицией, кстати, «Ва-ба-бай» для вас и ваших близких. Так что слушайте с душой. Я же зачитаю еще парочку смс. Иза, я сегодня купил арбуз, а он оказался невкусным. Я так расстроился, что решил написать. Писать вам. Это самая серьезная проблема моей пятницы. Поставьте что-нибудь грустное, например, перегорело паршуты, но с надеждой, что следующий арбуз будет лучше. Ну, арбуз — это лотерея. Сегодня не ваш день, а завтра будет тот самый хрустящий и сладкий. Мы уверены, мы на это направляем. Ну и ставим песню о надежде и арбузной справедливости, скажем так. Далее еще одно смс, друзья. Иза, я сейчас пью кофе на балконе. Ой, как аппетитно звучит. Ну и думаю, как же хорошо, что есть пятница и прибой. Поставьте что-то, что звучит как выходные, которые уже наступили. Для меня, по крайней мере, так. Например, Кристину Соловушка. Ну, кофе, балкон, пятница, прибой. Вы уже, на самом деле, в выходных. Пусть ваш трек звучит как уже завтра, не на работу. Потрясающий выбор. Кстати, Кристина Соловушка, отличный выбор. Ну, а я же, в свою очередь, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
8: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на Радио Прибой. На Радио Прибой.
1: Дорогие друзья, эфир наполняется вашими голосами. Кто-то пьет кофе на балконе, кто-то вспоминает старых друзей, кто-то просто хочет услышать себя в динамиках. И это и есть живое радио. Пишите, я с удовольствием все зачитаю, но и ваши любимые композиции обязательно поставлю, друзья. И далее еще несколько СМС для работников энергосистемы Республики Дагестан и особенно РУСГИДРО от Бадави. Пожелание здоровья, счастья и хорошего настроения. И песню группы Хай-фай, а мы любили. Ну, Бадави, спасибо за теплые слова. Мы присоединяемся к вашим пожеланиям, всем, кто сегодня обеспечивает свет и тепло в домах Дагестана. Конечно, хочется сказать низкий поклон, чтобы работа спорилась, чтобы без аварий и внештатных ситуаций, чтобы вы всегда чувствовали благодарность тех, кому вы дарите свет. Ну, а песня группы Хай-фай, а мы любили, это как раз тот трек, который возвращает в те времена, когда мы все верили, что можем все. Далее движемся, друзья, еще СМС. Так, передаю салам из Ахметханова вам и вашему супругу. Мы продаем квас в двух шагах от вас. От Синият из Кумыского театра поступило данное сообщение. Она передает привет коллеге Магомеду. Ну и попросила композицию в исполнении дуэта. Наш дуэт Авраам Руссо и Кристина Арбакайте. И приглашают в гости. Ну, передаем салам и благодарность также вам за приглашение на квас. Когда-нибудь обязательно мы к вам заглянем. Ну а пока дуэт Авраама Руссо и Кристины Арбакайте обязательно прозвучит. Далее еще одно СМС, друзья. Постараюсь зачитать правильно. Привет всем, кто в пробках Махачкалы от пробок за городом. Этот стих родился когда-то в пробке. Так, зачитаем. 2 часа стою на кольце. Грусть, тоска на моем лице. Справа КамАЗ с арбузами, слева Лексус с музами. Кто-то едет по тротуару, кто-то боком дает по бару. Поворотники? Нет, не слышал. Тут полгорода в шашки вышло. Чуть-чуть поддержать, не ругаться. Включи поворотник, улыбнись. В Махачкале в заторах этих проходит наша маленькая жизнь. Поставьте, пожалуйста, для всех наших водителей, кто сидит в пробках, и тем, кто к ним только присоединился, хорошую зажигательную музыку, чтобы, скорее всего, поднять настроение вдогоночку. Ну, такое оригинальное сообщение, знаете, зажигательный трек для всех, кто сегодня в пробках, и для тех, кто уже добрался до дома и слушает нас в уюте. Пусть музыка поднимет на самом деле настроение. 2 часа на кольце, КамАЗ с арбузами. Как меня все-таки вдохновило данное сообщение, очень оригинально. Спасибо вам, дорогие слушатели, что остаетесь все-таки на позитивной ноте, несмотря на пробки. Вам, конечно, желаем зеленого света светофора. Пусть пробочка поскорее рассосется, как говорится. Ну и зажигательный трек обязательно произойдет. Звучит. Я же, по традиции, напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на 3 принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
2: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россияне получат новый налоговый вычет. В Избербаше проведут гиперхлорирование воды. И в Дербенте стартовал фестиваль современного искусства. Теперь подробно. Изменения в налоговом кодексе позволят россиянам воспользоваться новым налоговым вычетом. Об этом сообщается на сайте ФНС. С 1 сентября налогоплательщики могут оформить вычет в размере фактически уплаченных страховых взносов по договору добровольного страхования жизни. При ставке НДФЛ 13% сумма вычета составит 52 тысячи рублей в год. При этом договор со страховой организацией должен быть заключен, начиная с 1 января 2025 года на срок не менее 10 лет. Специалисты из Избербашского горводоканала с 23 по 25 августа включительно проведут профилактическое гиперхлорирование воды. Об этом сообщает единый оператор. Жителям города рекомендовали использовать бытовые фильтры для очистки и обязательное кипячение, а также отстаивать воду в открытой посуде не менее 2 часов. Это позволит снизить содержание остаточного хлора за счет его естественного выветривания. Первый выпуск военного учебного центра в Дагестане состоится в сентябре. Он открылся на базе ДГТУ в 2024 году и стал уникальной для региона площадкой, позволяющей студентам-очникам параллельно с основной профессией проходить полноценную военную подготовку. Сегодня в центре обучается порядка 200 человек. Для них создана вся необходимая инфраструктура. Проект реализуется при поддержке Минобороны и Миноборнауки России. В Дербенте начал свою работу ежегодный фестиваль современного искусства «Нарма». На 3 дня город превратился в одну большую выставочную площадку, где пройдут лекции, мастер-классы, экскурсии, кинопоказы, выставки и музыкальные мероприятия. В парке имени Сулеймана Стальского ежедневно будет проходить ярмарка с участием более 20 локальных брендов. Вход на мероприятия свободный, для участия в отдельных событиях требуется регистрация. Работы по устройству подъездной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту выполнены более чем на 50%, об этом сообщили в Минтрансе Дагестана. Строительство дороги идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ее протяженность более 6 километров. В настоящее время на некоторых участках уже идет укладка нижнего слоя асфальта. На одном из путепроводов идет подготовка к бетонированию пролетного строения. Продолжается устройство земляного полотна. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Легендарный настрой.
4: И весь Дагестан с тобой.
3: Радио «Прибой».

0: Летний день с радио «Прибой».
1: Добрый вечер уже, дорогие друзья. Пятница, 16.0.18. Куда там? 18.07 на столичных. Плюс 30, и даже тени ленятся шевелиться. Единственное, что движется быстрее, чем обычно, это, конечно, наша музыка. В этом часе мы меняем скорость, сбрасываем обороты и просто включаем то самое, что звучит внутри каждого из нас. Здесь нет дедлайнов, друзья, только бит, воздух и ожидание вечера. Пятница дает нам то, чего не дает ни один другой день. Чувство, что время перестало быть врагом. Да, друзья, завтра не надо никуда спешить. Завтра можно позволить себе просто быть, просто радоваться каждой минуте. Сегодня мы просто запускаем волну, которая унесет всю усталость, оставив только хорошее настроение. Ну и, конечно, предвкушение выходных. Ну и я, Иза Ахметханова, запускаю этот час вместе с вами. Погнали!

0: ВКонтакте и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
2: Реклама.
3: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Иракского 67 и Ирчика Зака 113. «Тримиада».

0: 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Радио «Прибой».
1: Музыка, за которую не стыдно.
2: Ну, если говорить за музыку, за которую не стыдно, ну, знаете, есть песни, которые заставляют задуматься, а есть те, от которых хочется улыбаться. Руслан Тупеев в композиции «Мечта бедняка» умудрился сделать и то, и другое. Он поет о самом сокровенном, чтобы горы стали курдюками, а небо или облака чесночной подливкой. Это не просто шутка, это взгляд на мир, где счастье живет не в деньгах, а в простых радостях. Итак, слушаем вместе на волнах «Радио Прибой» новинка. Руслан Тупиев «Мечта бедняка».
1: Слушайте внимательно. Новинка на «Радио Прибой».

0: Радио Прибой.
1: Дорогие друзья, ну а я вновь напоминаю, что в эту субботу, 22 августа в 10:00 в эфире Радио Прибой программа «Познай себя». Ведущая наша очаровательная Зухра Камалова. Гость – семейный психолог Руслан Магомедов. Тема программы «Почему нам так нужен кто-то рядом?». Не пропустите, завтра, 22 августа в 10:00 в эфире программа «Познай себя».

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья, пятница, вечер, город постепенно освобождается от дневной суеты, но дороги все еще дышат. Итак, по данным Яндекс.Карт, заторы сохраняются на следующих участках. У нас проспект Казбекова в Семендере выделен красным, довольно большое скопление машин. Далее пробки на проспекте Алигаджи Акушинского в районе Северного автовокзала. В этом же районе у нас улица Айвазовского выделена красным, заторы и на Колосная улица. Далее улица Камаева также выделена красным, пробки и на Агасиева, на Танкаева. Проспект Имама Шамиля в районе Троллейбусного кольца выделен красным. Довольно большое скопление также по проспекту в районе Джума-мечети, на пересечении с улицей Магомеда Яракского, проспектом Гамидова, и пробки сохраняются вплоть до пересечения с улицей Хаджи Булача. Далее также у нас заторы на всей протяженности улицы Магомеда Яракского, на проспекте Гамидова, Ирчи-Казака. Также улица Гусейна-Абакарова выделена красным. Сергокалинская улица, Азизова также в заторах. Пробки и на Магомед-Агаджиева в районе ЦУМа на Каркмасова, Батырая, Дзержинского, Толстого. Радищева и Гусаева также выделены красным. Далее пробки зафиксированы и на пересечении улицы Даниялова-Доходаева, и также пересечении улицы Доходаева и проспект Расула Гамзатова. Пробки сохраняются по всей протяженности проспекта Расула Гамзатова, перетекают в редукторный поселок. По проспекту Петра Первого сохраняются пробки от моста до улицы Эльзы Ибрагимовой. На пересечении с проспектом Петра Первого на Эльзы Ибрагимовой улице также у нас пробки, друзья. Далее на кольце, на пересечении проспекта Петра Первого, проспекта Насрудинова и улицы Хаджи Булача пробки сохраняются. Далее на Хивской улице также у нас заторы на кольце, зафиксировано ДТП, задействован средний ряд. Ну что ж, уважаемые водители, вечерний час пик требует, наверное, повышенного внимания. Мы просим вас, конечно, соблюдайте правила дорожного движения, уступайте дорогу, не забывайте о пешеходах. Пусть музыка прибоя станет вашим спутником по пути домой. Счастливой и, конечно, безопасной дороги!

Друзья, 18:49 выдают стрелки часов. Этот эфир постепенно сворачивается в последний аккорд, как пленка на старой кассете, которую не хочется перематывать. Мы с вами прожили этот день в одном ритме, на одной частоте, дыша одним звуком. Спасибо, что вы были здесь не просто слушателями, а соучастниками этого вечера. Но пусть этот вечер останется с вами не как фон, а как отпечаток, как тот самый момент, когда ты слышишь последнюю ноту, но мелодия все еще звучит внутри тебя. Да, хочу сказать вам потрясного вечера. До встречи завтра. С любовью к вам, ваша Иза Ахметханова. Всем пока-пока!

0: Реклама на радио.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Сбербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
0: Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Родители смогут связаться с министром просвещения России. Работы по защите населенных пунктов от паводков ведутся в Дагестане и в республике реконструируют пункт пропуска Тагир-Кент-Казмоляр. Теперь подробно. В национальном мессенджере «Макс» заработал чат-бот для связи родителей с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым. Все поступившие обращения из регионов станут основой для открытого диалога с главой ведомства на Всероссийском родительском собрании. Встреча пройдет 8 сентября. В центре внимания ключевые темы, которые волнуют родителей, школьников и дошкольников. Организация обучения, воспитания, взаимодействие семьи и школы, профориентация, безопасность детей, поддержка педагогов и развитие родительских инициатив. В рамках плана превентивных, аварийно-восстановительных и планово-предупредительных работ Минприроды Дагестана ведет работы на 4 реках. В частности, на реке Акташ завершается расчистка русла от кустарников, а также укрепление береговой линии. Работы направлены на обеспечение безопасности сел в Хасавюртовском районе. Дагестанский фонд капитального ремонта выполнил план по замене лифтового оборудования на этот год. Обновлены 63 подъемных механизма в домах Махачкалы, Буйнакска, Каспийска и Кизилюрта. Все оборудование произведено на местном предприятии Кизлярском электроаппаратном заводе. Оно соответствует современным нормам безопасности, является энергоэффективным и рассчитано на долгий срок службы. В Дагестане продолжает свою работу перволетняя творческая школа «Форте Форма» при участии педагогов из-за рубежа. С одаренными детьми и студентами музыкального училища имени Гасанова занимаются ведущие педагоги из Москвы, а также специалисты, преподающие в США и Китае. Программа включает мастер-классы и творческие встречи. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию автомобильного пункта пропуска Тагиркент-Казмоляр в Дагестане на границе с Азербайджаном. После реконструкции его пропускная способность вырастет почти в 4 раза – с 600 до 2360 транспортных средств в сутки. Количество полос увеличится с 8 до 20. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой притчи народов мира.
5: Дети, каждый из вас должен построить себе гнездо, объявила мама-птица подросшим птенцам. Для этого нужно собрать ветки, а потом заботливо и последовательно сплести их вместе. И помните, последовательность – это гнездо, в котором вылупляется все самое хорошее. Птенчики начали трудиться, но у многих из них гнездо так и не получилось. Дети, будьте настойчивы и последовательны, и у вас все получится, подбадривала птенцов мама птицы. «Не понимаю, зачем нужно столько трудиться?» – недовольно прочирикал один птенчик. «Мне пока гнездо не нужно. Сейчас ты учишься, чтобы в следующем году построить хорошее гнездо», – объяснила мама. Но птенчик не послушал ее и улетел играть. Прошел год. Весной птицы построили гнезда и заботливо высиживали яйца. Только у одной птички яйца пропали. «Ах, горе, горе! Украли мои яйца!» – плакала птичка. К ней подлетела мама-птица и сурово сказала: «Ты сама виновата. Посмотри на свое гнездо. Твои яйца просто провалились в дыры. Тот, кто не умеет настойчиво и последовательно трудиться, хорошего результата не получит».
4: На Радио Прибой притчи народов мира.

0: Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chevrondefizpromo.ru.
1: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
2: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, «Динамо» Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лезгинская поговорка.
1: А я ларг за фавай коле, шайтан дичка муктач.
2: В доме, где много детей, не остается места для шайтана.
0: Радио «Прибой».
3: Сусан была, Сусан была, Сусан была, стала рабочая, давай.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Реклама.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей НУЗРУ обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. НУЗРУ. Двери по оптовым ценам.
4: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 21 час.
1: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
2: Радио «Прибой».
1: Твоя гармония.

0: Аварская поговорка.
1: Куди обхетцо, хит и на кварт и цабе кулеб.
2: И маленький молоток разбивает большой камень.
0: Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
6: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 22 часа. Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио наш.

0: Даргинская поговорка.
1: Алмах деш, орцлис осис хей.
2: Дружбу за деньги не купишь.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой»

0: Реклама.
1: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
3: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе в новый сезон.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-291-51. 292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре. Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06. Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68-20-40.
4: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
7: Золотая коллекция «Радио Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Лезгинская поговорка.
1: Вичин дал дам мне гиляй, масатан зюр не один ван козвач.
2: От твоей барабанной дроби не слышно звуков чужой зурны.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио Прибой.
1: Замерли небеса с облаками безлунными. Видится только тайного прошлого связь.

0: видится только тайного прошлого связь.
1: Новое лето. Новое лето. Новое настроение.
2: Новое настроение.
3: Радио. Радио. Прибой.
4: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
5: Для детей старше 12 лет.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Прибой. Задаем настрой.

Тебя так ждали, сияй, сияй, с рассветом встречали. Сияй.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru